0: Прости, принявши божествами святых пречистых, бессмертные небеса, животворчий страшных христовых тайн, достойно подякуем, Господеви.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь нескоролись, святый мир небезрічний, випросивши самих себе один одним все життя наше,

0: Пресвятая Дева Мария, Богородице, премилосердна, радуйся и спаси ты, что на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Христа, Бога нашего, радуйся и спаси ты.

就是模样很乱乱，想念在这波游下味道都压抑。Добавил зачарованность, сбиваю, он лью. И забиться лью, всю ночь с подушкой.